они бесят спин, они плакали, шаги, не плачут. Они прахали спин, они бесят, они спин, они в раз, они бесят.